0: การณ์นี้เนี่ยนะที่จีนเนี่ยจะลงมาเป็นตัวกลางเนี่ยนะมันมีความสุ่มเสี่ยงในแง่ของความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศมากเลยนะ
1: ซึ่งมันกระทบแล้วด้วยความรู้สึกของคนไทยนะเวลานี
0: ้จากที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยในมุมของคนไทยที่มีความรู้สึกต่อคนจีนเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนเป็นประเทศที่ชิดใกล้เหมือนยิ่งกว่าพี่น้องอ่ะที่เวลามีปัญหาอะไรปุ๊บจีนเนี่ยเขาจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยที่เราไม่เคยเอ่ยปากที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็แบบมีน้ำจิตน้ำใจแต่พอมาวันนี้ที่เขาลงมายุ่งเกี่ยวกับประเด็นที่มันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจของคนไทยอ่ะที่มีต่อกัมพูชาซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเออกัมพูชาเขาทำอะไรกับเราบ้างอ
1: ่
0: ะแต่ว่าคุณลงมาเพื่อพยายามที่จะเอ็นเอียงไปทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
1: ก็เมื่อวานเนี้ยสแกนดูในคอมเมนต์ข่าวหลังนายกให้สัมภาษณ์ว่าจีนพร้อมเป็นคนกลางคอมเมนต์เนี่ย
2: имеет смысл нам легче сохранять человечность даже в трудные времена есть ещё одна причина наш мозг любит порядок и справедливость нам хочется думать что хорошие поступки должны приводить к хорошим последствиям когда этого не происходит мы испытываем внутренний дискомфорт Поэтому люди ищут смысл даже в сложных событиях и надеются, что справедливость все-таки восторжествует, пусть не сразу. Эта вера есть почти во всех культурах. Мы читаем сказки, где добро побеждает зло, смотрим фильмы, где герой проходит испытания и в конце концов получает награду. Такие истории напоминают нам, что трудности не длятся вечно и что выбор в пользу добра имеет свою ценность. Но важно понимать, вера в добро не означает пассивное ожидание чуда. Если человек говорит «добро победит», но сам обманывает, проходит мимо чужой беды или не делает, держит слово, мир от этого лучше не становится. Добро побеждает не сама по себе, она побеждает тогда, когда обычные люди каждый день делают маленький выбор быть честным, помогать, уважать других, признавать свои ошибки и не отвечать злом на зло. Возможно, мы не можем изменить весь мир, но мы можем изменить атмосферу в своей семье, на работе, среди друзей. И именно из таких маленьких поступков складывается большое добро. И напоследок вопрос для размышления, для вас, мои дорогие. Если добро действительно побеждает, то не потому ли, что каждый день кто-то выбирает быть добрым, даже когда это очень трудно и непросто? С вами была Нигина и программа «Недо». Давайте сделаем наш мир чуточку добрей. До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
4: Олами дақиқ.
5: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Таджикистан, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236/4.
6: 236 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

майуссигатта пууяратсигу аама тоққарлавил туппу порторсимагамиит

все на двоих. А если вдруг опять дожди и непогода, я подойду и заберу в объятия своих.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в воскресенье днем в Москве солнечно, плюс 27. Ветер юго-западный, давление 746 миллиметров.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в воскресенье днем в Москве солнечно, +27. Ветер юго-западный, давление 746 миллиметров.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если

маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа.